0: 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! «Казак-ФМ».

0: Кубань, подъем, говорит ваша любимая программа «Утреннее шоу», «Алло, село». За окном, друзья, уже ж пятница. А это значит, что официально разрешено мечтать об... Об чем? Об отдыхе в субботу. И делать вид, что ты работаешь. Как проснулись, друзья?
1: Как спалось. Как спалось и как проснулись. С добрым-добрым утром. Для тех, кто забыл, пятница. Хочу напомнить, это тот самый день, когда можно с абсолютным довольным лицом говорить. Ну, завтра же выходные. И всем я желаю удачного дня.
0: Ну, давайте еще эту пятницу соберемся. Так, да, рванем, скажем. Да, с бодростью, духом. Да, хочется сегодня поговорить про песни нашей жизни. Какая песня вызывает у нас какие-то особенные ассоциации? Ведь не зря говорят, нам песня «Строить и жить» помогает, да?
1: Да, скажем
0: «Проснись
1: так...
0: и пой» выражение есть, да?
1: Ой, я тоже вспоминала песни молодости своей. В общем, песни как якорь. Есть ли мелодия, которая мгновенно переносит вас в конкретный ваш момент жизни? Например, пусть это будут школьные годы, или первое путешествие, или, может быть, важное какое-то событие, свидание, например, да? Какая песня? Что именно она вам напоминает?
0: А если песни существуют, вот песни в вашем репертуаре, которая, даже такая песня, представитель для какого-то человека, например, друга, родителя, ну, может, любимого человека, включаете ли вы ее, когда скучаете по этому человеку?
1: О, да. Или, например, как эмоциональная такая кнопочка, выключатель, переключатель. Бывает ли так, что одна и та же, например, песня в разное время вызывает совершенно разные чувства у вас?
0: А есть песни, которые становятся хитами нашего отпуска, нашего отдыха с друзьями, и, насколько мы знаем, это точно, когда к нам на Черноморское побережье приезжают огромное количество гостей в виде туристов, и звучат на побережье песни, да, и вот для кого-то одна из них становится каким-то гимном лета.
1: Да, а потом ты долгие-долгие годы вспоминаешь.
0: Да, а вспомнить не можешь.
1: В общем, друзья, рассказывайте, пишите нам в Максе плюс 7 928 401 2020, и, конечно же, рассказывайте, какая песня вызывает у вас ассоциации.
2: Море, лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: Напишу частушки я и пошлю для казака. Пусть играет и поет, и веселит он весь народ.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
10: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону «Звездочка-2518».
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду «Казак» скидка при первом обращении.
13: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
14: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
15: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 1 августа на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 1 августа в 10:00. Телефон плюс 7-967-3-111-600. 0+.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы...

0: Краснодар, весь Краснодарский край. На часах у нас... А какая разница, сколько там на часах? Главное, что мы с вами все проснулись и слышим, и слушаем друг друга.
1: Ну, даже почти открыли глаза. Мы, ведущие в эфире утреннего шоу и утреннее настроение. У микрофона Андрей Зитер и его бодрая совесть Шурочка.
0: Да, вот так вот. Андрей Зитер позволяет себе иногда меня называть, и я им разрешаю. Шурочка.
1: Спасибо тебе огромное. А, кстати, Шурочка, ты хорошо выспалась, я вижу.
0: Сегодня все утро ищем саундтреки, будем искать, не ищем только, а начинаем саундтреки к нашей жизни. Тема простая, но мне кажется, гениальная. Какие песни вызывают у вас самые-самые веселые, может быть, смешные, теплые, любимые ассоциации?
1: Ну, мы, конечно, не о глубоком смысле там текста, допустим, да, хотя это тоже допустимо, а про то, ну, почему вы начинаете искать вот, икать, точнее, не искать, а можете искать даже, икать от смеха, когда слышите какую-то ту или иную песню, там, ну, например, «Белые розы», допустим, да, потому что, ну, может, всякая песня, она же ведь не только такая с романтикой ассоциируется, иногда бывает и с какими-то смешными...
0: Кстати, «Белые розы», они к чему?
1: К письму.
0: Напишите, наши радиослушатели, к чему «Белые розы», когда дарят, я забыла.
1: Да.
0: Мне дарят красные.
1: Красиво, любишь, как... Вот смс уже приходит от наших радиослушателей. Тема зашла, видимо, уже, да? Мы уже... Так, давайте зачитаем первую. Например, вот Олег из Краснодара пишет: песня «На маленьком плоту» — это наш семейный поход в баню. Вот, вот видишь, какая ассоциация?
0: Да,
1: папа поет так громко, что веники осыпаются. Олег, берегите соседей.
0: Слушай, ну, мне кажется, прям отличное начало нашего утра. Ну что?
1: Еще одно сообщение прочитаем от Елены.
0: А, да? Давай, конечно.
1: А песня Анны Герман «Эхо любви». Так звали мою маму, когда она ждала моего рождения. Папа ставил ей эту пластинку на старом проигрывателе каждый вечер. Говорит, я в животе начинала толкаться именно в такт музыке. Теперь это моя вот личная колыбельная. Слушай,
0: хочу мило сказать, что да, вот песню Анны Герман, вот эта песня «Эхо любви», я прям, когда ее слышу, у меня мурашки. Очень,
1: да,
0: красивая
1: песня. Да,
0: вот есть
1: песни, которые
0: потрясающая.
1: От одной тональности только, вот от тембра исполнителя, насколько можно вот тогда почувствовать такие прекрасные эмоции. Какие эмоции вы чувствуете, друзья, от прослушивания своих любимых песен? Напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Послушаем рекламно-музыкальную паузу и вновь

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, у нас же два уха.
3: Да, Нина.
0: И глаза два.
3: Правильно.
0: А нос один. Почему?
3: А давай подумаем вместе. Вот наши уши находятся по бокам головы. Как ты думаешь, почему?
0: Чтобы слышать лучше.
3: Точно. Такое расположение ушей дает нам стереослух. Он помогает нам слышать звуки с разных направлений, а также понять, кто или что их издает. А еще помогает ориентироваться в пространстве, избегать опасностей и общаться с другими.
0: А два глаза нужны для стереозрения?
3: Именно. У большинства животных глаза тоже расположены по бокам головы, и каждый отвечает за свою зону пространства. Это позволяет видеть предметы с разных сторон и оценивать расстояние до них.
0: А нос что же, без стерео?
3: Почему же? Нос один, но ноздри-то у нас две, так что и здесь стерео. Но вообще нос в нашем организме играет сразу две роли. Во-первых, через него мы дышим, наполняем легкие кислородом, а во-вторых, различаем запахи. И работают они, между прочим, по-разному. Пока одна втягивает воздух, вторая сосредотачивается на определении запахов в окружающей среде. Ученые даже изучали, какая ноздря больше дышит, а какая нюхает. И оказалось, что они переключаются несколько раз за день. В общем, всех органов чувств у нас по два, кроме рта. Он один.
0: Я поняла. Это чтобы стереоеда не получилась, и мы не потолстели.
2: Папа знает.

0: продолжается наше доброе, бодрое утро в утреннем шоу «Алло, село» в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Приветствуем всех, всех, кто проснулся, кто уже завтракает, приятного аппетита. А, друзья, кто проспал на работу, ну, может, не бегать, суетиться, может, не надо бегать уже, суетиться.
1: Успокоиться.
0: Успокоиться, долечь спать, а в понедельник попробовать еще раз проснуться.
1: Ну, может быть.
0: Но главное, мы проснулись с Александром.
1: И вас разбудим.
0: Да, и напеваючи тут уже выходим в эфир, а благодаря вам, дорогие друзья, то, что пишут сообщения.
1: Прилетают сообщения по теме, какая песня у вас ассоциируется
0: с чем
1: в жизни, да, самые любимые, веселые, шуточные, может быть, немножко грустные, бывает такой, и такое.
0: Конечно.
1: Олеся нам написала: доброе утро и вам, доброе утро, отдыхали как-то в Лоо. И на пляже каждое утро в одно и то же время играла песня «Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз». И пишет Олеся, теперь навсегда ассоциация с утром на пляже. Вот такое сообщение.
0: И еще одно от Татьяны, вот нам тоже понравилось сообщение. Давай почитаем его. Мне нравится шуточная песня, пишет нам Татьяна. Говорила бабка деду. Она мне, конечно, ну, она, конечно, не хит, но действительно интересная, шуточная, исполняется, и клип интересный. Мой дядя Виталий Синицын из группы «Сборная Союза».
1: Татьяна, а мы посмотрели эту песню.
0: Давай, послушали. Поплясали, подпели, спасибо.
1: Говорила баба деду, натопи мне баню в среду. Это к нашему сообщению, которое мы в самом начале прочитали про баню.
0: Да, и в баню надо идти в субботу. Завтра.
1: Ой, скоро.
0: Ну, о своих песнях любимых мы с тобой еще не разговаривали. Слушай, а какая у тебя песня любимая? С чем вот она ассоциируется? Поделись с нашими.
1: Ты знаешь, когда я думала, и да, вот к нашему выходу сегодняшнему, конечно же, я вспоминала. И первое, вот первое, это с юности. Кого я вспомнила? Это, конечно же, Женя Белоусов. Ох, как мы по нему страдали.
0: Хорошо, что мне это незнакомое чувство.
1: Страдать?
0: Ну, да, по нему.
1: Ну, нравился, он красивый был. И вот эта песня «Девочка моя синеглазая». Ну, вот прям все девчонки, конечно, ну вот не дать, не взять. Вот. А еще, я помню, что это уже ассоциация просто на всю жизнь. Таня Буланова. Если вдруг в твоей жизни...
0: Уревела всю страну.
1: Уревела, уплакала. Если вдруг в твоей жизни что-то произошло, мальчик бросил, или не то что-то сделал...
0: Но почему же наоборот, может быть, ты встретила вторую половину?
1: Нет, именно, когда тебе нужно... Да, когда тебе нужно пострадать, поплакать и выплакаться.
0: Давай не с утра на эту тему страдательно, плакательно.
1: Таню Буланову включаешь, и все.
0: Все, не надо.
1: Рассказывай.
0: У нас-то, кстати, Таня Буланова поет на радиостанции «Казак ФМ», и у нее песни веселые, песни есть, да. А у меня ассоциация с одной песней еще с юности тоже она есть, такая у нас исполнительница была, и песня была «Розовый фламинго».
1: Вот.
0: Любовь пришла под эту песню, да. И до сих пор вот она... Нет. Какие страдания, там была радость. До сих пор, когда слышим эту песню, мы смотрим друг на друга и улыбаемся просто. Потому что это вот какой-то такой приятный момент на самом деле. Но приятный момент и случится у нас и в следующем выходе. И мы расскажем вам, дорогие друзья, о культурных событиях в Краснодаре, куда сходить, что посмотреть.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Прекрасная рубрика о культурных событиях. Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре, в котором мы рассказываем о каких-то культурных мероприятиях. На наш взгляд, они замечательные. Мы их рекомендуем вам. Ну, а вы уж выбираете сами, определяетесь. А может, что-нибудь для себя найдете иное. Но мы начнем.
2: А мы начинаем. И как раз первое мероприятие, куда мы вас приглашаем, конечно же, вот как раз под нашу сегодня тему про музыку. Итак, танцевальный вечер бачаты. Кто любит этот замечательный вид танца? Сегодня, 31 июля с 20:30 в парке Галицкого. Школа танцев приглашает всех желающих на танцевальный вечер под открытым небом. И вот на этом мероприятии вы можете познакомиться с этим видом танца бачата, попробовать себя в нем, и вдруг понравится. Я видела, это просто потрясающе. И, конечно же, можно прийти с партнером или, как заявляет школа танцев, можно найти нового.
1: Главное, старого не потерять. Я не о возрасте сейчас имею в виду, а мало ли в танцы как закружились его тут. И эх! Да, и ах так.
2: А там, кстати, в бачате-то, по-моему, и по парами меняются.
1: Меняются парами. Ну, дай бог. Все хорошо сложилось. И еще одно мероприятие, которое мне лично понравилось. Я как такой из детства немножко, да. 1 августа. Лет пролетело, да, август уже не за горами. Парк 30-летия Победы приглашает на праздник День Нептуна. Праздник детский с аквагримом, играми, шоу «Мыльными пузырями». И вот организаторы рекомендуют взять с собой водные пистолеты, взять с собой хорошее настроение. А все это состоится 1 августа в 15:00. Парк имени 30-летия Победы. Идем полоскаться водой.
2: Потрясающе. А если у вас есть свое дело, и вы только мечтаете его открыть, или вы мечтаете его открыть, вот куда стоит вам сходить. 4 августа в Краснодаре пройдет бизнес-фест. Опытные предприниматели расскажут, как увеличить продажи без бесконечных скидок, какой маркетинг сегодня действительно работает и как использовать искусственный интеллект, чтобы экономить время, автоматизировать процессы и зарабатывать больше.
1: Ну, на одной площадке соберутся около 100 предпринимателей. После программы можно пообщаться, найти полезные знакомства и даже будущих бизнес-партнеров можно найти. Бизнес-фест пройдет в пространстве «Точка неба» на Карасунская 2, начало в 14:00. Продажа билетов открыта на сайте sibiryakklub.ru. А информационным партнером является ваше любимое радио «Казак FM». Вот такие мероприятия мы подобрали для вас. Они разноплановые и как для взрослых, как для бизнеса, так и для деток.
2: А далее у нас с вами через пару песен какая рубрика? Наша любимая?
1: И любимая рубрика и наша с собой, и наших радиослушателей. «Ленивые варенички». Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020 и звоните тоже. Можно в прямом эфире поздравить с праздником, либо поделиться каким-то ярким событием в вашей жизни. А сообщения мы все озвучим с Александром.

0: вот, друзья, и пролетел первый час утреннего шоу «Алло, село». Наполовину мы проснулись. Там
1: проснулись,
0: с одним глазом левым
1: просто час, вот, знаешь, так вот раз.
0: Прям пролетел, да. И финал часа, рубрика «Ленивые варенички». Ваш привет и поздравления мы готовы зачитать.
1: Конечно. Написал нам Виталий. И доброе утро, наши милые ведущие. Ой, так приятно.
0: Так мило.
1: Так мило. Сегодня от всей души горячо и сердечно поздравляю с днем рождения нашу многоуважаемую Валентину Степановну Шаповалову из Гиагинской. Желаю счастья и здоровья, бодрости и сил, чтобы каждый день обычной жизни вам только радость приносил. Вот так вот стихотворениями написал Виталий. С уважением к вам, Виталий и Людмила из Абинска.
0: Мы присоединяемся к этим словам поздравления. И хочется всем-всем нам сегодня пожелать, чтобы этот день был немножко особенным. Что-то произошло интересное. Может быть, и пусть даже и сказочно, мечтайте и не переставайте это делать.
1: Да,
0: и пусть мечты сбываются.
1: Да, и вообще всех именинников, да, у кого сегодня день рождения, кто нас слышит, именинники, вас с днем?
0: С днем рождения. А еще ведь сегодня пятница, сегодня день свадьбы, поэтому всех молодоженов, которые нашли свою любовь. И вот вопреки песне «Жасмин», которая пела «Нет любви».
1: Почему-то я об этом не подумала.
0: Пусть будет любовь. Да, живет. Да, живет, существует, здравствует.
1: Приветик. Кому?
0: Кому отправим? Какой
1: населенный пункт? Давай предлагаю в Гулькевичский район.
0: Легко.
1: Давай. В поселок Дальний.
0: Вот, друзья, жители поселка Дальний Гулькевичского района, привет летит от радиостанции «Казак-ФМ», от ведущих Александры Вольской, Андрея Зитера. Хорошего вам настроения, прекрасного дня, бодрых эмоций. А мы, друзья, идем уже дальше и буквально через пару моментов ждем новости от нашей самой любопытной Екатерины Полукановой.
2: Алло, село! Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: продолжаем просыпаться вместе с нами. И хочется сразу процитировать сообщение от нашей радиослушатели Валентины. Мы проснулись, улыбнулись. Ото сна мы все проснулись. Будем радио включать вместе с вами, зажигать. Вот такую частушку нам прислали. Кстати, друзья, если вы пишете частушки, пишите нам тексты на номер мессенджера Макс 928-401-2020. А самые интересные, самые оригинальные,
1: споем,
0: они будут звучать в эфире, но не в нашем исполнении, конечно, в исполнении профессиональных вокалистов.
1: Да, какая песня вызывает у вас ассоциации там с хорошими, с хорошими мечтами, с детства,
0: событиями хорошими,
1: событиями,
0: да.
1: Может быть, грустинка. В общем, у каждого чувства, я уверена, есть свой плейлист. Например, для грусти это минор, для драйва рок, а у счастья и у любви нет ни одного жанра, мне кажется. Они звучат как самый гармоничный оркестр в мире, вот когда, знаешь, все вместе вливается в одно.
0: Ну, то знаешь, чтобы такая катафония не получилась, на самом деле.
1: Мне кажется, когда влюбляешься, катафония происходит.
0: Ты знаешь,
1: барабаны.
0: Когда бабочки в животе воюют с тараканами в голове, вот это и есть любовь.
1: Это уже знаем, проходили.
0: Да. Не, ну у нас возраст, у нас опыт.
1: А я хотела у тебя спросить, признавайся.
0: Давай.
1: Какая песня мгновенно возвращает тебя в детство? Вот.
0: Песня «Крылатые качели», и сразу пионерский лагерь, у нас отряд назывался всегда, где бы мы ни были, там назывался «Алые паруса», и мы вот качались на качелях, и всем пели эти песни, это была романтика детства.
1: Это просто замечательно. Ну что, а мы, друзья мои, идем дальше. Пишите нам сообщения, рассказывайте свои истории про музыку. +7 928 401 2.

0: Казак FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, поселок Джубга и село Лермонтово на август-сентябрь требуются кухонные рабочие, повара, врачи, медицинские сестры. Информация по телефону 8 918 270 2908.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
7: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
10: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: утро. А для кого-то, кто встает с криками петухов, практически уже обед. Это у кого? А это у нас...
1: Да, я думал, Владивосток.
0: Владивосток?
1: Кстати, давно нам Владивосток не писал.
0: А у нас это Андрей Зитер и Александра Вольская. И слышат те самые петушиные песнопения. И просыпаются, потому что просыпаются вместе с теми самыми петухами.
1: Я живу в таком районе, где прям вот действительно просыпаешь в 4 утра, а там уже хор вот этот.
0: Да, у меня, я живу не в том районе, но тоже слышу иногда петухов. Какие песни вы, друзья, слышите и сопровождают ваш путь в офисе? Прилетело у нас сообщение от Леонида.
1: Ну, давай почитаем.
0: А что же он пишет? Леонид пишет, что у него большая фонотека музыкальных воспоминаний, и это много. Не будем перечислять, но песня «Поезд на Ленинград». Не помнит, кто поет. Тоже печалится под нее. Было бы хорошо. Но больше, конечно, хорошие воспоминания под веселые песни. И вот тут Леонид задумался. А вот почему, кстати, песни вспоминаешь больше только под печальки? Вот мы говорили об этом, да?
1: Ну, да.
0: И они быстрее запоминаются. А вот когда веселье, просто много песен проходит, такое мимо, ну, хорошее настроение, ну, и песни, и песни. А вот...
1: Это, наверное, какая-то психологическая, такой психологический момент у человека, когда запоминаются грустные вот эти моменты.
0: Пострадания.
1: Любят у нас пострадать.
0: А вот Светлана и написала нам «Миллион алых роз». Вот такая песня. Это история моих родителей. Папа был бедным студентом, а мама подарила один тюльпан. Маме он подарил один тюльпан и сказал: «Подожди, будет миллион».
1: Представляешь, как? А вот интересно, исполнилось?
0: И всю жизнь приносил ей цветы. Не миллион, конечно, но каждую пятницу без пропусков.
1: Ну, знаешь, если каждая пятница миллион раз случилось, по одному даже цветку, то есть как
0: уже
1: раз получается и миллионы получается.
0: Как
1: раз.
0: Красиво. Вот очень. История, да? И эта песня «Миллион алых роз», она же действительно... Кстати, под ним много дарят. Мужчины слышат эту песню и дарят. Ты даришь миллион?
1: Вот я просто читаю сообщение, я подзавис маленько, тут Саркис нам присылает сообщение, и я вот как раз его пытаюсь... Ох, оно большое.
0: Давайте,
1: такое.
0: Давай, да. Потом прочтем, да, его?
1: Обязательно мы его прочитаем, да. А сейчас отправимся немножечко мы такую в рекламно-музыкальную паузу, дорогие наши, и уже скоро услышимся, будем читать с Александрой ваше сообщение.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

– это духовой музыкальный инструмент башкирского народа. Он похож на флейту как внешне, так и техникой игры. Представляет собой длинную тудуку с отверстиями для выхода воздуха. Свое название инструмент получил от растения, из которого его делают. По легенде, юноша бежал от врагов. Оказался в дремучем лесу, брел не зная куда и уже почти отчаялся. На глаза попал цветок с длинным стеблем. Из него юноша смастерил дудочку, на которой стал играть. И тьма отступила, и тропинка нашлась. Так Курай стал для башкир символом избавления от страданий и победы добра над злом. По преданиям, единый башкирский народ появился из 7 основных родов. 7 лепестков Курая символизируют 7 народов, которые и образовали башкир как этнос. Стилизованное соцветие Курая из 7 лепестков изображено на гербе и флаге Башкортостана. Само растение, занесенное в Красную книгу, и музыкальный инструмент из него является большой гордостью для Башкирии. Согласно традиции, на Курае играют только мужчины. Их выступления обязательно сопровождаются устной прозой. Это может быть легенда или сказание. Не пригласить кураиста на праздник – значит, удачи не видать. Поэтому ни одно торжество в республике не обходится без звучания курая. Да и как иначе, ведь он – душа башкирского народа.

0: День действительно начинается легче, когда вы включаете радио Казак ФМ. А сегодня мы в утреннем шоу «Алло, село» говорим о наших любимых песнях. С какими моментами трогательными, может быть, ответственными, может быть, с душевно-сердечными ассоциируются те или иные песни. Но вот мне думается, что гимн любого предприятия утром пятницы — это вот такой звук тяжелого вздоха, наверное, да?
1: Чуть-чуть осталось.
0: Ну да. Антон вот пишет нам сообщение, пишет так, конкретно: песня «Нас не догонят». По утрам бегу к маршрутке именно под этот трек. Водитель обычно плачет от умиления и ждет меня.
1: А интересно, водитель вместе с вами слушает тот же самый трек? Вот «Догони! Догони меня! Догони!»
0: Нет, я думаю, что как раз в маршрутке этот трек играет, а Антон бежит за ней.
1: Вот сообщение от Саркиса.
0: Обещали,
1: да, обещали зачитать Саркис. Но единственное, что, конечно, не все сообщение прочтем, вы это понимаете. Ну, читаю. Доброе утро и вам. Все зависит от времени, настроения и возраста. Мы же вот с тобой говорили о том, почему там, да, в молодости больше плачется, там...
0: Грустностью.
1: Грустностью. Да, и вот Саркис нам ответил. Значит, еще раз. Все зависит от времени, настроения и возраста. В юности, когда романтика зашкаливает, летишь в облаках, а разумные люди, которые проходят мимо, не всегда понимают тебя, почему ты там летишь. И, конечно, наслаждаешься фантазером, песня Евдокимова. Потом в твоей жизни все налаживается, бабочки перестают летать.
0: Так, дальше,
1: и с Ветровым все идет по плану, песня. Ты продолжаешь свою жизнь. А потом обычно, когда все налаживается, ты начинаешь отдыхать под Лепсом.
0: И потом дальше вместе с Василевским хочется чувствовать себя одиноким мужчиной, мужиком за 50.
1: Саркис, у вас все хорошо, напишите нам.
0: Творчески построено такое сообщение, что очень порадовало нас. Саркис, спасибо вам огромное. Идем дальше. Еще одно сообщение у нас есть. Песня пишет: «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал». Моя будущая жена уехала на практику, мобильных не было. Я дежурил у городского телефона-автомата во дворе. Дозванивался раз в 3 дня, и это...
1: А полминуты, да, получается?
0: Эти полминуты разговора были дороже всей жизни. До сих пор мурашки, и, вот видишь как.
1: И у меня мурашки сейчас.
0: Но к нам...
1: Помню.
0: Да, к нам можно дозвониться в любую секунду, вот прямо сейчас можно взять в руки телефон, набрать номер 928-401-2020, впереди игровая рубрика «Послесловица».
1: Да, друзья, кстати, если ваш директор сейчас рядышком, сделайте серьезное лицо, потому что мы вернемся через пару...

0: Сидим мы тут, знаешь, с Александром, рассуждаем по поводу песен, что-то задумались, завспоминались, и приходят сообщения. Да, наконец-то вспомнили, кто мы и где мы. Да?
1: Кто о чем, да.
0: Кто о чем, на самом деле, а станишники нам что пишут? Они же пишут уже об урожае. Но давайте поговорим о музыке на грядках. Вот Виктор пишет, песня «Трава у дома». Реально сажал траву для газона, пока я играл этот хит. Жена вышла, заплакала, сказала, что я космонавт, потерявшийся в огороде.
1: Кстати, вот реально эта тема про траву, потому что мама у меня тоже всегда страдает, она очень-очень быстро растет, и не знаешь, как с ней бороться.
0: Мне еще понравилось сообщение от Юрия, очень такое трогательное, оно, на мой взгляд. «Как молоды мы были», Александр Градский, тоже очень люблю эту песню. Пишет Юрий далее. «Мой отец включал ее на полную громкость, когда мыл свою старую «Волгу» по воскресеньям. Он пел так громко и счастливо, что сбегались соседи. И только теперь, вот пишет Юрий, я понимаю, он пел не о прошлом, он пел о том, как ему хорошо жить прямо сейчас». Вот смотри, какая красота.
1: Здорово, знаешь, что у людей песня из детства по поводу родителей, да, вот связь с ребенком и с музыкой, она вообще нерушима, особенно когда решают устроить концерт вот в 7 утра, когда все в воскресенье, соседи не ругаются, не стучат там, да, по кастрюлями, а наоборот, приходят и начинают петь все вместе.
0: Но если оставить на десерт самые лучшие посиделки с друзьями эти песни, да, то это вообще будет что-то чем-то. Еще одно сообщение, читаем.
1: Да, Лера прислала сообщение. «Мои самые любимые песни – это «Оренбургский пуховой платок». Красивая песня, согласны. «Прощальная комсомольская». И все песни с советских времен. Хотя мне всего лишь 22 года, представляешь? У меня еще не было в тех советских временах. И, конечно же, с песней о Великой Отечественной войне.
0: Я сразу запел Градского. «Как молоды мы были». Сразу, да?
1: А мне кажется, что это просто, знаешь, генетическом, с молоком мамы.
0: Ну, знаешь, наше старшее поколение по-любому сейчас вспоминает стройотряды, когда звучали вот эти песни патриотические, когда с воодушевлением садились в поезд и мчали строить бам, прокладывать рельсы.
1: Как ты далеко ушел!
0: Песня такую значимую роль играет в жизни человека, как, собственно говоря, друзья. И следующая рубрика «Ленивые варенички» для нас. Это лакмус для души. Ждем сообщения от вас на номер
1: +7 928 401 2020. Конечно же, звоните, пишите, мы обязательно все

0: Ленивые Вареночки.
1: Под занавес второго часа рубрика «Ленивые Варенички». Есть сообщения, приветы и поздравления от вас, друзья. Мы его сейчас зачитаем.
2: Да, Татьяна Анатольевна прислала нам сообщение. Всем, кто слушает «Казак ФМ», доброго дня. И привет передает и нам с Андреем, и Тюкаловой. Имя, правда, не написала. В Октябрьский, Северский район. Еще говорит Татьяна, что нам песня «Строить и жить» помогает. Этим все сказано. Вот такая песня.
1: Еще у нас событие одно есть в радиостанции «Казак ФМ». У нашего продюсера Ольги Мороз сегодня у сына в день рождения 18 лет.
2: Даниил,
1: тебя с праздником. Оля, вам крепкой нервной системы, ну и, конечно, побольше радости и гордости за сына.
2: Да. Лера написала нам сообщение, прям смотрю, пишет, успела, Лер. Сегодня 31 июля, свой 19-й день рождения отмечает мой троюродный брат Ушаков Илья. Я его поздравляю, желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. А ко мне вся присоединяется родня. Как-то мы сегодня помолодежи, да?
1: Так и мы тоже присоединимся к вашей родне. Вся радиостанция «Казак ФМ» поздравляет с праздником вас, с этими событиями. И вообще, друзья, всем большой привет от радиостанции «Казак ФМ» и поздравляем вас со всеми событиями, яркими, замечательными, которые у вас есть.
2: Да и не яркими тоже, да, со всеми событиями.
1: Да, главное, что они были. В любой ситуации просто пойте, друзья, а песня поможет скрасить любую невзгоду, но подарить радость и хорошее настроение. Идем дальше, ждем новости от Екатерины Полукаровой, ну и, конечно, без музыки мы вас не оставим.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: мы все о взрослой жизни, да, взрослой, а как-то мы детей-то наших упустили, те детские песни, которые помогают нам, родителям, просто в быту, это ж...
1: Потрясающе!
0: Это ж замечательно, да. От Павла смс-ку вот я хочу прочитать, которое нам сообщение пришло. Колыбельная, спят усталые игрушки. Сын делает вид, что спит, только затихаю на кухне, вступает припев, он сидит в кровати и смотрит в мультфильмы. Вот так вот. Маленький Станиславский пишет.
1: А мне кажется, да, что если ваш ребенок внезапно затих в соседней комнате, у вас есть два варианта. Каких? Он либо строит ракету из кота, либо поет. Или рисует на обоях. И второй вариант гораздо страшнее. Хотя, почему бы нет, оттуда и рождаются наши таланты. Да, дети и музыка вообще созданы друг для друга. Так что, причем дети могут петь одну и ту же песню 50 раз. Тебе как это?
0: Я читаю сообщение, которое, Саш, сообщение от Натальи читаю, вот она пишет нам, что корж-мотылек, дочка-подросток включила. Теперь вся семья знает, что такое стелить постель. Бабушка спрашивает, где взять этого мотылька, чтобы он пропылесосил ковер. Вот так вот.
1: Интересно, да. А вот, кстати, ну не по поводу деток, но все равно Ольга написала сообщение, конечно же, его зачитаем, что они были с мужем в феврале в санатории. На улице снег, ветер, а мы плаваем в бассейне с панорамными окнами и поем. Пам-пам-пам, погода злится, пам-пам-пам, гроза грозится. И теперь в плохую погоду так они и поют, так они и делают.
0: А я, кстати, зачастую, когда смотришь в окно, и вот, допустим, там дождь с утра идет, или там снег с утра идет, ну, у нас тоже снег на Кубани бывает, да, я себе вспоминаю песню этого «Природы нет плохой погоды».
1: Вспоминать про снег, пусть еще летушка будет чуть-чуть.
0: Как скажешь. Пусть будет так. Еще трогательное такое сообщение, прочитай. От да. Натальи. Старый клен Майи Кристалинской звучит в фильме «Простая история». Мы с мужем познакомились под этой яблоней на даче у друзей. Прошло 40 лет, мы посадили свой сад, а когда дует ветер и яблоки стучат в окно, мы обнимаемся и молчим под эту мелодию.
1: Вот. Ты знаешь, когда ты начал про старый клен, я сразу же запела мотив.
0: Вот, прекрасно. А мы с тобой сейчас пойдем встречать нашего гостя, который тоже нам обязательно споет какой-то свой особенный мотив. Так что, друзья, будьте с нами.
2: Море лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Анастасии Бегетской из станицы.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Ну что, друзья, мы шагнули уже в третий час. Это значит, что мы встретили нашего гостя и готовы общаться с ним. А в гостях у нас сегодня человек музыкальный. Говорили мы о музыке в эфире. Значит, и гость у нас музыкальный.
1: Да, хотим, конечно, представить певец Артикс. Автор и исполнитель собственных песен. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Дорогие слушатели, дорогая радиостанция.
1: Как настроение утреннее?
2: Утреннее?
1: Да.
2: Ну, проснулся уже, значит, нормально все.
1: Уже проснулись.
2: Все хорошо, да.
1: Скажите, пожалуйста, Артем, мы сегодня говорим о музыке. А мы говорим о том, о воспоминаниях музыкальных. Вот какие песни у вас ассоциируются вообще с, может быть, с молодостью, с детством, неважно, с какими-то событиями?
2: Ну, конечно, есть такие. Именно в моем репертуаре, да?
1: А не обязательно, вообще
2: в песне. Вообще в целом?
1: В целом, да.
2: Да, в целом, мне кажется, не знаю, ну... Очень много песен, которые ассоциируются с моим детством, с моим прошлым.
1: Например, одна песня. Сразу, которая раз.
2: Так вот сразу.
0: Просто любопытная очень сильно.
2: Это знаете, как бывает? Это вот, допустим, едешь в машине и слушаешь, допустим, или радио там, или свой плейлист, и какая-то песня играет, и ты раз ее погромче делаешь, и едешь не то, что там вслушиваешься в слова, а вот именно вот... Вспоминаешь то, что было когда-то. Ну, вот какие-то вот ассоциации там.
1: Хорошо.
2: С какими-то моментами.
0: У меня про музыку вопрос хочется все-таки задать. Вот в одном из интервью вы сказали, музыка забирает все без остатка. И вот у меня сразу вопрос, а что именно она забирает у вас? От чего такое пришлось отказаться ради творчества?
2: Тут вопрос какой, допустим. Если вопрос поставлен так, то что... Чем артист может заниматься, кроме музыки? Да ничем, в принципе.
1: Ну, спортом.
2: Спорт, конечно. Я имею в виду, что потусторонняя работа.
1: А, ну то есть, если только музыка,
2: она
1: эгоистка, как скажем так, да?
2: Ревнивая, да. Не получится заниматься чем-то другим, потому что если ты не уделяешь должное время музыке, то она к тебе повернется спиной просто, и все потом.
1: Так.
0: А хочется, чтобы всегда передом было.
2: Поэтому занимаюсь только музыкой.
1: И улыбалась еще, да, и рукой.
0: Да. Про тексты. О чем они? Это лично все-таки рождаются песни из личных каких-то эмоций, ощущений? Или это от общего видения мира?
2: Вы знаете, много кто интересуется по этому поводу, спрашивает, ну скажи, кому посвящаешь? Да если я сам пишу, потому что не только я пишу, еще мне пишут, еще и покупают. То есть я работаю с разными авторами. Большинство пишу сам. Ничего здесь такого нету, то есть...
0: Ничего личного?
2: Это фантазия.
0: Все общественное.
1: Откуда приходит муза, да, скажем так, откуда это все приходит? Посмотрели в окно, о, красивое небо, придумал песню.
2: Смотрю в окно, красивое небо, пошел дождь. Все думают, что дождь пошел, значит, лирику можно написать. Не всегда, потому что, ну, тут зависит от твоего настроения еще. А так как я рыба, у меня настроение каждые 5 минут меняется. Оно не зависит ни от чего вообще. Я не могу это контролировать, поэтому даже в самую там промозглую, дождливую погоду я могу, наоборот, написать там ритмичную, веселую песню. Либо в самый солнечный день, когда настроение хорошее, жарко, и ты собираешься, допустим, в горы, на море куда-то. В дороге можно написать грустную песню.
1: Вот как бывает.
0: Ну, я считаю, что дождь, наоборот, дает такой определенный ритм. И, кажется, под дождь писать веселые песни — это самое здоровое. Друзья,
2: дождь.
0: Мы отправимся немножко в рекламную музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции в социальных сетях радиостанции во ВКонтакте. Так что подключайтесь к нам и будьте с нами.
1: Алло, село!
3: Любо, братцы, 102.9 FM.

0: Говорим сегодня весь эфир про музыку, про настроение, про то вообще, что для нас в жизни музыка, какие ассоциации. И, конечно же, сегодня у нас в пятницу в гостях певец Артикс. Это автор, исполнитель собственных песен. Доброе утро еще раз.
1: Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро. Мы тут с Александрой решили с вами тоже поиграть. Мы тут два часа в эфире игрались.
0: Не наигрались
2: с радиослушателями. И все пытались узнать, какие ассоциации у них с музыкой происходят. Александра.
0: Да, поиграем.
2: Давай.
1: Поиграем.
0: Скажите, какая песня ассоциируется, ну, например, давайте, с радостью.
1: С радостью?
0: Да. С радостью, да.
1: Моя песня «Белые розы».
0: Отлично, хорошо.
2: Прекрасно.
0: А если возьмем «Грусть»?
1: «Грусть»?
0: Моя песня.
1: Муслим Магомаев, нет, Муслим Магомаев, да, есть песня у него «Синяя вечность».
2: О, хорошая песня вообще, да. Замечательная. «Лето» с какой песней ассоциируется у вас?
1: «Лето»? Да. Наверное, Жанна Фриске, по-моему, есть песня
2: «На море
1: лето».
0: Да, вот.
2: Новый год без него, там все ассоциации.
1: Ну, понятное дело, да, что Новый год, дискотека, авария, новогодняя.
2: Эх, красота какая.
0: Молодцы, справились.
2: А если в жизни происходят какие-то события значимые для вас, которые являются некой такой победой, вот в каком-то деле, допустим, или все-таки я победил себя, я создал там новую композицию, песню, вот радость какая происходит с победой. Какие песни?
1: Я маленький был и ходил на футбол, на стадион, у нас местная команда играла, и когда она побеждала, была песня «День победы». И вот почему-то у меня сразу вот какие-то вот победы в жизни, у меня сразу вот звучит Лещенко в голове.
2: Да, мы сейчас попросим вас пройти в концертную студию радиостанции «Казак-ФМ». Вы пришли к нам с песней, и мы знаем, что это премьера песни, она недавно буквально состоялась у вас.
1: «Белые розы», да, чуть раньше состоялась, да, но она,
2: у нас
1: по сути, новая.
2: «Кошечка» песня будет.
1: «Кошечка»?
0: Да. «Кошечка»?
1: Неожиданно.
2: Мы про нее сейчас говорим, да, мы сюрприз за сюрпризом.
1: Да, крайняя песня, да, вышла недавно.
2: Приглашаем, Артикс, вас в студию, и песня прозвучит сейчас.
0: А потом расскажете,
2: как же она появилась.
0: Премьерная песня,
2: микрофон лежит там в студии, проходите, берите его. Да, отлично. А, кстати, друзья, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте. На сайте нас смотрите «Казак.ФМ». Да не только смотрите, еще и слушайте. Ну что, мы готовы?
0: Да, «Кошечка», «Артикс».
2: Да.

0: Автор-исполнитель песен Артикс, да, у нас в гостях. Друзья, спасибо огромное вам за музыкальную композицию, за это настроение, ну и вопрос.
1: Мы потанцевали.
2: С наилучшими пожеланиями от всей души для казаков.
1: Спасибо. Ну,
0: спасибо огромное. Классический вопрос прозвучит сейчас. Да, как родилась эта песня?
1: Почему такое название?
0: Какое действие вообще вот привело, так вот, знаете, у вас мысль такую творческую туда написать? Потому что мы вот сейчас текст слушали с Александром. Я говорю, Саш, песня-то про тебя. Вроде такая невинная кошечка, но не трогайте меня. Да, вот,
1: Пошара, поюку.
0: Да.
1: Да, я правильно к
0: песне? Расскажите, как песня появилась? О ком она?
2: Не о ком. Окошечко.
0: Окошечко. То есть это образ собирательный все-таки, да?
2: Окошечко, о многих женщинах, девушек. Кто-то, подумает, ну, про кошек, что ли, поет?
0: Нет, да нет, мы же понимаем, там о девушке речь идет.
2: Это же, да, ну, кошечка просто в человеческом облике.
0: Нет, ну, бывает же такое, что, допустим...
2: О характере, да.
0: Ну, допустим, там, вот, вы влюбились в девушку, да, и пытаетесь как-то добиться ее расположения, а она никак. И вдруг вот как раз и рождаются такие песни иногда. А тут вроде... Ну, это же из опыта своего появляются такие композиции.
2: Ну, я бы не сказал, что из опыта.
0: Ну, а что, просто так из головы, да, вот я решил...
2: Просто это выдуманный образ, наверное, больше и больше.
0: А смотрите, как точно попали, да, сейчас многие, вот как я, Александре говорю.
1: Я думаю, что всем зайдет, знаете, и будут петь кошечка-кошечка, и...
0: А почему бы?
1: А я хочу, знаете, что сообщение зачитать. Татьяна Анатольевна нам прислала для вас. Она пишет: смотрим и слушаем. Спасибо за эту встречу. И желает вам удачи во всем.
2: Спасибо большое. Да, я пожелаю взаимно удачи.
1: Да, нас слушают, нас смотрят. У нас очень много поклонников. И, да, наверное, и теперь у вас.
2: Спасибо.
0: Но мы еще одну песню послушаем чуть позже, да, еще с одной песней. Как «Белые розы» как раз песня называется. И многие подумают, что она немножко такой отсыл дает к известному исполнителю. Но, наверное, она своя какая-то тоже.
2: Своеобразная, вообще даже не похожа.
1: А мне хочется спросить, какие планы на ближайший год? Что ждать поклонникам вашим?
2: Только всего хорошего. Новые песни, новые клипы. У меня с каждой песней выходит клип.
1: И какой трек лучше всего включить? Вот, смотрите, да, вопрос такой. Какой лучше трек включить слушателям? Вот они сейчас посмотрят, да, вас послушали. Кто же ты такой, артист у нас? Спросят они у себя. Вот какой трек лучше всего включить слушателям прямо сейчас, чтобы понять, кто такой Артикс?
2: «Игрушка», наверное. А не «Игрушка», «Новый роман», «По кабакам».
1: Это все в одной песне?
2: Нет, это я перечислил, допустим.
1: Подождите, так. Одна песня.
2: Одна «Игрушка».
1: Тогда только «Игрушка».
2: Да.
1: Угу. Интересно, почему такое название? В общем, послушайте.
2: Да, в общем, послушайте, вы поймете, да.
1: Я поняла. Ну что, слушаем.
0: Мы прервем сейчас на рекламно-музыкальную паузу, друзья, а песню мы обязательно услышим. Оставайтесь с нами, разговор наш продолжается, и мы будем задавать вопросы нашему гостю.

0: продолжаем гостевой час, час музыкальный. Тут мы уж и говорим, и песни поем, и...
1: И танцевали.
0: Да, и даже танцевали мы с Александром успели. У нас в гостях певец Артикс, автор и исполнитель песен. Доброе утро вам.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро еще раз. Вот так
2: хорошего дня.
1: Да, отлично. Под хорошую музыку.
2: Естественно.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот в одном, насколько я помню, интервью, по-моему, да, или у вас пост был, вы упомянули, что настоящих друзей у вас, ну, маловато.
0: Не сложилось
1: как-то. Так ли это?
0: Почему?
2: Помните поговорку «не месяц рублей, месяц друзей»? Это все мечта. Не бывает столько друзей, я считаю, потому что... Разорвешься просто. Есть один, два, три максимум
1: настоящих
2: друга, да, которые с детства, которые проверены временем, проверены ситуациями, все остальное.

0: У меня сразу созрел. А вот с кем бы из популярных авторов вы бы поработали, вот, чтобы вам песню написали? Или вы, наоборот, бы написали песню, и вот некая такая, как в современном голосе, коллаборация бы получилась, да. Такое соединение.
1: Я честно сказать, поработал бы, вот, ну, мне импонирует Матвиенко Игорь.
0: Ага.
1: Мне нравится. Дробыш.
0: Угу.
1: Ну, для... Ну, Константин Меладзе тоже хороший, очень хороший.
0: Мы не называем иноагентов.
1: Я не знал,
0: у нас на радио «Казак ФМ» не звучат эти песни, мы ничего не рекламируем. Но то, что есть у вас цели к нашим российским авторам...
1: Вот Максим Фадеев, можно заменить?
0: Надо идти туда. А какие-то действия делаете для того, чтобы отправить текст там или что-то?
1: Я сам работаю, сам по себе. Ну, если, наверное, что-то зайдет, может... Сами выйдут, наверное.
2: Я
0: сел в лодку, весла опустил, музыка звучит, речка жует.
1: Я вам скажу честно, выходили некоторые.
2: Выходили?
1: Я не буду называть, просто да, там не дошло до финальной стадии. Переговоры были, да. Потом мне когда скинули контракт, меня он не устроил, я не хочу быть.
0: Вот так. Главное, начало получилось. Так что, знаете, как говорят, ему же свое время, значит, надо где-то, может, подрасти профессионально еще, да, и тогда получится что-то очень интересное. Ну, думаю, что человек в правильном направлении не двигается.
2: Александр. Обязательно. Конечно, в правильном. Ну что, поем?
0: Отправим нашего гостя с
2: белые
0: просьбой.
2: Розы. Кстати, «Белые розы» — это
0: сердце,
2: новая песня?
0: В студию концертную.
1: Это, ну, считается новой, да. Вышла в июне, в конце июня.
2: Новая, конечно.
1: Да,
2: новая. Она с чем связана?
1: С чем?
2: С кем? С чем?
1: Ни с кем, ни с чем.
0: Вы уже видите, что успели выяснить о том, что все песни, они выдуманные. Это вот такое творческое, да.
2: Хорошо, как появилось? Вот что, проснулись, уснули?
1: Короче, писал я ее зимой, закончил ее писать весной, выпустил летом. Она больше про зиму, про весну, но выпущена летом. Уже все, меня так трясло, не мог ее оставить лежать запыленной, поэтому решил выпустить летом. И все равно, что она выпущена ни зимой, ни весной.
0: Ну, мы предлагаем порадовать наших радиослушателей этой песней. Приглашаем вас в концертную студию к микрофону.
1: С удовольствием.
0: Да, чтобы мы могли сейчас с Александрой потанцевать тоже. А наши радиослушатели могут проснуться под эту песню, да?
2: Да.
0: Все, мы готовы слушать.

0: В студии радиостанции «Казак ФМ» в гостях утреннего шоу «Алло, село», автор и исполнитель песен «Артикс». Спасибо огромное еще за одну песню, что подарили нам и нашим радиослушателям. Очень здорово. Ну, о планах мы еще не говорили, да? Какие планы на будущее?
1: На будущее самый высокий план. У меня всегда планка высокая. У меня нет такого, что... Знаете, я живу по принципу, у меня нет мечты, у меня есть цель.
2: Mm-hmm. Какая цель?
0: Давай, тогда цель. Какая цель есть?
1: Конечно, итоговая цель.
0: Нет, давайте промежуточная.
1: Промежуточная? Ну, естественно, это карьера, это семья, это дети. У меня нету, допустим, детей. Я очень хочу детей. Это мотивирует.
0: Кстати, это еще одна мотивация писать детские песни.
1: Написать песни. У меня есть две песни.
0: Есть?
1: Заготовки, да. Про дочку, про сына есть, написанные, заготовленные.
2: Они не выпустились у вас.
1: Нет, конечно.
2: Желаем, конечно, чтобы они у вас...
1: Это все лежит.
0: Это звучит как приглашение.
1: На вырос.
0: Да. Ну, здорово.
2: Да, что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Радиослушателям пожелаю слушать только хорошие, качественные песни. Пожелаю мирного неба над головой. В наше время, мне кажется, это самое основное, да? Ну, самое главное, это здоровье пожелаю. Потому что здоровье не купишь ни за какие деньги. Если есть здоровье, есть деньги.
2: Замечательно.
1: Нету здоровья, нету денег.
0: Это как у Александра, знаешь, ты друзья, 100 рублей ты сказал.
2: Ой, ну ладно. Спасибо. Мы вас благодарим, что вы были сегодня у нас в гостях. И, конечно же, ждем еще в гости.
0: Да почему бы? Новые песни.
1: Рад бы пообщаться, познакомиться.
0: Спасибо, мы тоже, это взаимно. Есть новые песни, которые хотелось бы услышать. Я вот про детские хочу прям вот в вашем исполнении, вот их новые вот эти услышать песни. Друзья, мы с Александрой говорим вам до свидания, пожелаем вам хороших выходных, чтобы так плодотворно они прошли. Всем выспаться хорошенечко, да? Кто в отпуске, найти для себя тоже занятия по душе, посмотреть какие-то новые места, интересные события, чтобы происходили.
2: Да просто отдохнуть.
0: Просто отдохнуть.
2: Ничего не поделать. Ничего.
0: Что, собственно говоря, мы с тобой и сделаем. Да?
2: С огромным удовольствием. А услышимся уже когда?
0: Мы услышимся с вами в понедельник в утреннем шоу «Алло, село». Но радио «Казак ФМ» будет радовать вас программами и хорошими песнями на протяжении всех последующих дней. Так что, друзья, хорошего отдыха.
2: Всем, до свидания.
0: Всем до свидания.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила? Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: А, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, меня сегодня опять разбудили птички. Они такие громкие.
3: Да, Нина, утром птичек слышно лучше всего. Особенно в городе, когда не мешают другие звуки.
0: А зачем они так рано петь начинают?
3: Ну как же, рано утром природа просыпается. И птицам тоже нужно заняться важным делом. Предупредить о занятой территории, отпугнуть врага. Да и просто переговорить друг с другом о том о сём.
0: Они что, так разговаривают?
3: Да, это их способ общения. Кстати, только птицы могут издавать мелодичные звуки, похожие на песню. Поэтому нам кажется, что они поют.
0: А кто их этому научил?
3: Нина, никто птиц специально петь не учит. Они умеют это делать с самого рождения. Если птенца забрать и поместить его отдельно от родителей, то он все равно будет издавать звуки, характерные для его вида. А вот если его поселить с другими птицами, то он начнет им подражать. Например, канарейки могут подражать пению соловьев, а попугаи копируют звуки не только птиц, но и других животных, и даже человека.
0: Я помню в мультике «Кеша хороший, Кеша хороший».
3: Правильно. Это, конечно, не очень похоже на пение, но и не все птицы поют. Филин, например, ухает, кукушка кукует, а курица кудахчет.
0: Ой, это некрасиво. Пусть лучше поют, а не кудахтают.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

человек, это жить.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно так, шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: Приду, сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет. Уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты че, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
7: Это

0: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки — название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа греческого народа.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Прораб и его помощник стоят возле объекта. Разглядывают его, значит, ну, скажем так, довольно скептически. И помощник прораба спрашивает: «Слушай, Петрович, а вот что будет, если мы его в срок не сдадим, а?» На что прораб отвечает: «Ну, что будет, что будет. У кинологов это называется вязка».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Злые соседи. Сила народа сильнее ледохода на реке. Так говорят орочи, один из самых малочисленных этносов не только России, но и мира. Всех представителей этого народа, оставшихся на земном шаре, можно было бы свободно поселить в типовой пятиэтажке. И еще место бы осталось. Ценно то, что трое представителей этого этноса выбрали постоянным местом жительства Краснодарский край. У себя на родине, на востоке Хабаровского края, орочи занимаются рыболовством и охотой. Они живут в едином ритме с природой и имеют даже свой природный календарь. В нем нет привычных для нас названий. Временные отрезки называются по-другому, гораздо более осмысленно. Например, январь – бе-ича, означает «половина зимы». Март – бе-туа, конец зимы. Сентябрь – бе-гекку, месяц гона и зюбрий и так далее. Издавна орочи селились родовыми стойбищами по 30 человек по рекам Коппи, Худяме, Тумнин, Хуту и их притокам. Фамилии их назывались от места их пребывания. Копинка значит родом с реки Коппи. Хутунка жили на реке Хуту, а Кунка на реке Акур. Те, что жили на берегу моря, носили фамилию Намунка, от орочского слова Наму – море. Прислушайтесь, может быть, среди ваших соседей есть кто-то с такой фамилией? Отличительные черты характера орочей – добродушие и чистосердечие. Они очень честны и внимательны к окружающим. В прежние времена воровство для этого народа было фактом не то чтобы недопустимым, а и вовсе неизвестным. Охотник орочин уверенно оставлял в лесу часть своего имущества или провизии и уходил на сотни верст от этого места, зная, что все останется в целости и сохранности. Такая же честность и порядочность присуща современным орочинам. Так что если они ваши соседи, забора между домами можно не ставить. Важное место в кухне орочи всегда занимала рыба. Ее вялили, солили и коптили. Лососевую икру сушили и так хранили. По мере надобности икру варили. Из рыбы готовили даже пельмени. Как? Да очень просто. Филе сазана или киты нужно мелко порезать, добавить лук, чеснок, черный перец и немного черемши. А потом из теста и начинки слепить, как обычные пельмени. Варят их в подсоленной воде и подают на стол, полив маслом или жиром. Из рыбы же орочи умеют готовить и шашлык. Самый вкусный получается из только что пойманной рыбы. Для приготовления шашлыка берут хариуса или сазана весом около килограмма. Чистят, моют, разрезают по спинке, солят, перчат, нанизывают на шампур и жарят над костром 10-15 минут. Говорят, особенно вкусным такой рыбный шашлык получается, если его жарят над костром, в котором горят смолистые дрова, дающие много жара, но мало дыма.
1: Добрые соседи. Когда душ

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся. Ха-ха-ха-ха.

0: ви бачили, що це?
1: Что раньше казаки называли клейнотами? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Клейноты – это музыкальный термин. Музыканты брали бумагу, клеили на него ноты и назвали это клейноты.
3: Такой это обряд?
4: Это мужские летние сандали.
5: Клещи. Не знаю.
6: Клейноты, мне кажется, это листья, что-то типа такого.
1: На самом же деле клейноты – это сокровища. Например, драгоценности казачьего войска, боевые знамена, бунчуки и другие воинские регалии. Вот это так.
0: Море лето с Казак-ФМ.

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здоров, Семёныч.
2: Здоров, Петрович.
1: Ты куда это собрался?
2: Да вот с сыном идем воздушного змея запускать.
1: А ты?
3: Ну, я примерно то же самое иду делать.
2: Примерно? Это как?
3: Тещу в аэропорт везу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа кубанской казачьей вольни.

0: Представляете, мой недавно проглотил 50 копеек. Мелочь, а приятно.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Россия.
1: Соседи. Говори то, что слышишь, не говори того, что видишь. Так говорят наши соседи пуштуны. Живут они в основном в Афганистане и Пакистане, но 322 представителя этого этноса выбрали местом постоянной прописки именно Краснодарский край. Наименование пуштуны предположительно происходит от слова «склон», что на персидском звучит как «пушту». То есть пуштуны в буквальном смысле означает «живущие на склоне». Если пуштуны есть среди ваших соседей, то вы их легко узнаете. Они существенно отличаются от других этнических групп, живших с ними по соседству. Например, от персов, индоиранцев или монголов. Пуштуны высокие, светлокожие, темноволосые и голубоглазые. Почти 100% пуштунов – мусульмане. Но интересен тот факт, что среди них есть люди, которые носят имена, характерные для 10 потерянных колен Израиля. Например, Самуэль, Израиль и так далее. Имена, которые никогда не встречаются среди мусульман. По характеру пуштуны смелые, сильные, властолюбивые, воинственные и выносливые люди. В мирное время великодушны, трудолюбивы и законопослушны. Во всем мире они известны своей гостеприимностью. Это прописано в их кодексе чести, пуштунвали, и называется мелмастия. В переводе это означает гостеприимство и предписывает пуштуну демонстрировать свое радушие всякому гостю, вне зависимости от его статуса, расы, религии или национальности. Не ожидая получить взамен награду или благосклонность, пуштун с готовностью может укрыть в своем доме даже кровного врага, если тот об этом попросит. Однако, в свою очередь, такой гость должен в будущем ответить хозяину тем же. Даже в самой бедной пуштунской семье для гостя всегда найдется чай и сладости. Чай является их национальным напитком. Пьют они и черный, и зеленый, главное, чтобы он был очень крепким и без сахара. Подают его в небольшом, на 2-3 чашки, металлическом чайнике. А если вы зайдете к пуштуну в гости в один из главных праздников, Иди Рамазан, то наверняка попробуете не только вкуснейший пилав, плов, но и особенное рассыпчатое печенье, которое так и называется – печенье, тающее во рту. Готовят его чудо как просто. Смешивают 3 стакана муки, стакан сахарной пудры и стакан масла. Из теста скатывают небольшие шарики и в центре них пальцем делают небольшую ямку. Пекут в духовке при 180 градусах всего 10-15 минут. Еще горячее печенье посыпают фисташковой крошкой и кардамоном. И, охладив, подают к чаю. Добрый!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.
2: Два соседа, два соседа, два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, меня собачка на улице все обнюхала.
3: Это нормально, дочь. Если собака активно обнюхивает человека, значит, она с ним так разговаривает. Пытается узнать о нем информацию. Может быть, ты недавно ела что-то вкусное?
0: Она вообще все вокруг нюхала. И цветы, и кусты.
3: Да, Нина, собаки именно носом изучают все вокруг. Из всех органов чувств обоняние у собак развито больше всего. У них обонятельных рецепторов примерно 100 миллионов. Это в 20 раз больше, чем у человека. Собака может учуять запах на расстоянии до километра. Поэтому они часто участвуют в поисках пропавших людей или всяких запрещенных веществ.
0: Ух ты! Она может теперь меня узнать по запаху?
3: Именно. А еще нос помогает получать информацию о других собаках. Одни собаки метят территорию, например, дерево или ступеньки, а другие эти метки обнюхивают и считывают информацию. Ага, вот этот пес проходил здесь пару часов назад, а вот эта собака чем-то болеет, а эта такса явно валялась на помойке. Для этого же собаки обнюхивают и друг друга при встрече. Это тоже форма общения. Как ни странно, лай для разговоров они почти не используют, а вот нос всегда.
0: Пап, это что же? Чтоб с собачкой познакомиться, мне ее тоже обнюхать надо?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, новость слышали? Прораб Петров никак не может достроить себе дачу, потому что постоянно ворует у самого себя кирпич и строит баню.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Сланчик, ты знаешь, чем занимаются твои соседи сверху?
1: Ой, Петрович, судя по топоту, по вечерам они дрессируют слонов.
0: Ага, он как?

0: каждый день.
1: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушайте наши песни на радио «Казах-ФМ».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки, сейчас

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, смотри, как у кошки глаза в темноте светятся. Страшно.
3: Да, Нина, жутковато. И это сыграло с ними злую шутку. Черные кошки в средние века считались спутницами ведьм, и люди их очень боялись. А еще думали, что глаза у них светятся сами по себе.
0: А почему они светятся?
3: Это особое свойство кошачьего глаза. Как и у других животных, ведущих ночной образ жизни, у кошек на внутренней поверхности глаз есть блестящий слой. Называется топетум. Он похож на зеркало и отражает падающий свет. А потом этот отраженный свет снова попадает на фоторецепторы глаза. Именно благодаря этому многие животные хорошо видят в сумерках. И поэтому же глаза кошек и других ночных хищников отражают любой, даже самый слабый источник света.
0: Ой, папочка, а твои глаза тоже, оказывается, светятся?
3: Это потому, что ты прямо в глаз мне фонариком светишь. У человека это работает только если направить очень сильный источник света. Часто такие светящиеся красные глаза у людей можно увидеть на фотографиях. Это отражается мощная вспышка.
0: А если ничем не светить?
3: Тогда никакие глаза светиться не будут, даже кошачьи. Если кошку запустить в абсолютно темную комнату без окон, то ты ее даже не увидишь. Отражать-то кошачьим глазам нечего.
0: Хорошо, что у нас во всех комнатах окна и свет есть. Никто не потеряется.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуршер шампанского, так, что еще, кружку пива, о, и чай, чай, да, только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

полностью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: это древний национальный музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер – душа чеченского народа.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о добром колодце. Во дворе дома под раскидистой старой яблонькой стоял колодец. Он был выложен из плоских, покрытых мхом камней, и его таинственная глубина была полна тайн. Там, на самом дне, в сверкающем пятачке воды, похожем на серебряную монетку, жила настоящая звезда. Она с небес заглядывала сюда, чтобы, когда открывали его крышку, поздороваться с колодцем и нырнуть на самое дно. Здесь, в глубокой темноте колодца, жило еще и чуткое, очень странное эхо. Оно могло неожиданно гулко забубнить, как страшный ночной филин. Или наоборот, рассмеяться веселым детским смехом, откликнувшись на добрую улыбку и слова «Здравствуй, колодец!». Детей всегда предупреждали: «Не дразните эхо. Если оно обидится, то может протянуть из колодца длинные-предлинные руки и утянуть в глубину». Но на самом деле колодец был очень добрым и любил абсолютно всех. А эхо было его голосом, потому что с ним можно было даже поговорить. И он, например, самым любопытным мог рассказать, как он оказался здесь, во дворе старого дома. Ведь, как говорили, колодец здесь появился совсем не случайно. Всем обитателям дома и его двора нужна была вода. Одним для вкусного борща или сладкого чая с вареньем, другим наливали воду из колодца в деревянную колоду, чтобы коровы и телята могли в жару запить душистое сено, которым их кормили. Даже куры и громкоголосый петух с удовольствием пили эту воду, когда солнце поднималось высоко-высоко в небо и во дворе становилось жарко и душно. И, конечно, много воды нужно было для полива большого огорода. Однажды в станицу навестить бабушку приехала из города капризная девочка. Ей все не нравилось во дворе. Петух слишком громко кричит, когда она хочет поспать. На тропинке во дворе растет трава и цепляется за новые сверкающие лаком туфли. Колючий крыжовник не дает сорвать зеленую ягоду и царапает руки. Морковка на грядке, не мытая, в земле. И уж совсем рассердилась девочка, когда попробовала воду из колодца, которую все так хвалили.
2: «Эй, а где же пузырьки в кружке? Такие, как в газировке из бутылки в магазине. Без пузырьков вода совсем невкусная и не сладкая. И вообще не родниковая».
1: Услышал такие слова колодец и обиделся. Гулкое эхо в нем так громко загугукало, что напугало всех во дворе. Звездочка из колодца улетела обратно на небо, и вода в глубине сразу же затихла, а потом и вовсе исчезла. Колодец настолько обиделся, что забрал глубоко в землю свой серебряный родник, который его питал. Настало утро. Солнышко поднялось высоко в небо. Стало очень жарко. Во дворе замычали коровы и телята.
3: «Пить, пить!»
1: От жажды раскрыли свои клювы и куры, и громкоголосый петух.
3: «Пить, пить!»
1: В огороде пупырчатые огурчики опустили от зноя листья.
3: «Пить!»
1: И даже морковка, хоть и спряталась от жара в земле, тоже опустила свои зеленые ботвинки.
3: «Пить!»
4: «Что же ты наделала?»
1: С укором обратились жители двора к девочке.
4: «Разве можно обижать колодец? Без его вкусной и свежей серебряной воды никто жить не может. Даже кастрюля на кухне дома. Ведь на газировке из магазина не сваришь борщ, полезную кашу и сладкий компот. Извинись».
1: Пришлось девочке просить прощения за свои глупые слова.
2: «Прости меня, пожалуйста. пожалуйста.
1: Эхо, голос колодца, гулко прошептала.
5: Прощаю.
1: Ведь старый колодец очень мудрый и хорошо знает, как он нужен людям. И девочке, когда она захочет в летнюю жару пить. И потому вернул на место подземный ключ. Сразу же на дно нырнула звездочка с неба и сделала воду серебряной и полезной. А гулкое эхо зашептало.
5: Вода! Какая вкусная вода!
1: И с тех пор вода из волшебного колодца никогда не уходила. Вот и сказки конец. Доброй ночи, маленькие казачата!

0: когда душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибавут.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет разрушил.

Почему не зовешь? Море лето с Казак ФМ.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь, тылом ты моим была. Боже, мысли уведи, у кого любовь моя засыпает на груди.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: С каждым годом уже круг и острее боль разлук, а зарубки глубже.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Казак-ФМ. Когда душа поет. Казак-ФМ.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц